Доброе утро, Саня. Алина у нас тоже оставила комментарии. Вторая успела сегодня второй быть. Доброе утро, ребятулечки, буйканы на месте. Хорошего денечка всем. Кирочки, приветики и обнимашки. Обнимаем крепко-крепко. Прямиком из студии Радио Рекорд Молдова. Вячеслав пишет нам «Буна, Буна, меняться» и оставляет нам сердечки. Николай Бугур тоже вместе с нами. Доброе утро, банда. Чекан на связи. Всем желаю хорошего дня и удачи. Ваня, Зича, Юлия, Буна.

in Alex. Доброе утро, надо отдышаться. Дышим все вместе, ничего страшного, бывает такое. Главное, что правильно, главное, что мы здесь все вместе в эфире. Главное, что есть уже утренние бодрые комментарии. Главное, что вы уже успели проснуться. И многие из вас это сделали. А значит, четверг обещает нам быть продуктивным. Хорошее настроение, надеюсь, у вас уже есть. Как минимум, учитывая ситуацию, которая сложилась утром, я думаю, вы могли сделать разницу и подумать, видите, бывает и хуже. Кто-то бежит, кто-то опаздывает, кто-то и вовсе не приходит на работу. Поэтому, знаете, все в стране.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
3: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Dance лето.
7: На рекорде.

0: вместе. 30 лет первые.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савуряза-л. Jetour.md.
5: Внимание, бельцы! Только 3 дня. С 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие.

0: открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в Максимум. Бельцы, улица Штефан Чалмари, 36.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance лето.
4: На рекорде.
3: Лето.

0: foarte bune. Dar să înțeleg că asta e piesa de fundal, da?
1: Da.
0: Eu pot să încep, da?
1: Da.
0: Aha, ok, bine. Ну что, друзья, давайте узнаем гороскоп на сегодняшний день. У нас вообще такой интересный период, на самом деле, астрологический, да? Вчера у нас звездопад был, вчера было солнечное затмение, все это в кучу. Вот этот коридор затмений, я думаю, многие из вас его успели уже прочувствовать, потому что все же люди чувствительны к таким событиям. Вы можете быть более раздраженными, да? Вы можете быть более как-то чувствительными к тому, что происходит вокруг. Даже, я бы сказала, эмоциональность растет настолько, что вас, например, могут цеплять вещи, которые ранее совершенно не цепляли. Это абсолютно нормальное состояние, учитывая, что у нас столько астрологических событий происходит. Поэтому давайте узнаем гороскоп на сегодняшний день для того, чтобы знать, как стоит реагировать на некоторые вещи, а как ни в коем случае реагировать не стоит. И по традиции, конечно же, Овны, вы первые, и сегодня вы выросли в собственных глазах. У вас может произойти некое событие, которое явно даст вам крылья. Поэтому ждите и, да, будьте к этому готовы. Тельцы, звезды вам советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Не стоит учить кого-то жизни, да, все мы знаем, как жить, поэтому лучше возьмите позицию наблюдателя. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Если вдруг возникли эти разногласия, то лучше, знаете, чтобы вы были как тот самый честный судья. То есть постараться как-то сгладить это все и перевести в шутку. Рак, вам нужно отказаться от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Слишком много вы взяли на себя в последний период, поэтому можете чувствовать даже легкие недомогания, проблемы со здоровьем и в то же время дикую усталость. Львы, вам стоит поступить по собственным амбициям. Если вдруг вы чувствуете, что вы можете свернуть горы сейчас, то сделайте это. Но если вы чувствуете, что вот пора отдохнуть, то обязательно возьмите себе выходной. Переходим далее к девам, которые вы можете загнать себя в такой угол, девы, что потом очень тяжело оттуда будете выходить. Поэтому не стоит делать все идеально, не надо быть настолько критичными к самим себе, да, лучше вот как-то вот немножечко отпустить всю ситуацию и позволить себе быть тоже иногда порой не идеальными. Далее у нас весы, и у весов самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. И после этого гороскопа весам Виктор думает, как хорошо, что жена у меня не весы, да? А то снова путешествие, о нет. Скорпионы, вам не стоит спешить форсировать события. Дождитесь знака судьбы, и обязательно он придет. Стрельцы, посеянное сегодня даст вскоре хорошие плоды. Вам нужно будет только дождаться. И вовсе в ближайший период для стрельцов терпение это будет как некая мантра. Поэтому запаситесь им. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Сегодня есть вероятность, что вы получите какую-то информацию, которая будет искажена. Водолеи, с самого утра вы будете полны сил и энергии. Используйте их с толком. Не стоит растрачивать себя на пустые разговоры и сплетни. Рыбы, вам ни в коем случае не нужно отпускать руки. У вас отличный результат, который буквально ждут вас за углом. Поэтому вот на последних 100 метрах не нужно просто уходить, да, от вашего результата. Дождитесь, делайте последний рывок и обязательно будете по итогу довольны своим результатом. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Самое время напомнить вам, что очень важно не просто его прослушать, но еще и все эти советы имплементировать в жизнь.
2: Acum, dacă e final de ora 7, horoscopul a fost enunțat, să vină și jinglul de ora exactă.

0: sub aer condiționat un pic așa, știi? Și gata, e răcită. Gata, e așa, ușor, cu gâtul... cu gâtul deranjat, da? Și între aerul condiționat, da? Trasă de curent, da. Așa. Alexandru, ai două minute.
1: Чаще всего ведь это случается из-за того, что их неправильно настраивают и не совсем правильно пользуются.
0: Iată la următorul joc pe care îl vei avea în emisie, fără afirmații. O să-ți dăm două minuțele să ne explici cum corect să setăm aparatul de aer condiționat ca să nu mai avem răceli și să ne simțim comod. De acord, Alex?
1: Nu-s problem.
0: Așa să fie. Ai două minute și un pic, adică cum o luăm locurile noastre de aici, am eu și al Iulie. Să ai o zi bună, papa!
1: Hai că mai chiar, ciao!
2: Не, ну Михалыч, конечно, уже профессионал в этой игре.
0: Да, да.
2: Каждый раз он не упускает возможность проверить свои навыки в игре фароаффирмации, потому что с тех пор, как я помню эту игру в нашем эфире, с тех пор и Михалыч в нее участвует. И, в принципе, меня этот факт очень радует, потому что это значит, что игра до сих пор остается интересна даже первым радиослушателям. И это значит, что игра вам по вкусу. Продолжим обязательно. Обязательно чуть позже, пока ловите следующий трек Beautiful Places. И не забывайте, что если вы хотите с нами поиграть, то вам надо дозвониться до нашего эфира.

0: Salonar and Abramțova.
1: Noi am revenit, prieteni, am spus în 5 minuțele, e și fotografia încărcată și indiciile le putem repeta. Acum să vină comentariile din partea voastră. Ce avem astăzi în cutia neagră? Primul indiciu a fost adus din vacanța mea din nordul Africii. Controlul vamal a fost unul mai dificil, dar trecut fără careva probleme, doar că aparatul ăla care scanerul nu prea înțelegea ce este și am avut nevoie de vreo 3 verificări suplimentare, inclusiv și cu deschiderea genții. Și cam atât cu indiciile până la acest moment. Deci ar fi ceva care scanerul de la poliția de frontier ar zice: op, stăm așa ușor, ia să mai verificăm că aici e ceva suspect. Așa, roza pustinii, suvenir scoică, sare de mare, piesochii Sahara, breloc la chei, pistol brichetă, stea de mare, suvenir scorpion. Așa, deci indiciile care le-am enunțat și comentariile pe care le-am recepționat la acest moment. Răspunsuri corecte nu sunt la acest moment.
2: А, да?
1: Не сон.
2: Нету еще, пока никто не угадал. Хотя я была уверена, что очень быстро придет правильный ответ. Будем ждать, чтобы вы сопоставили все подсказки, которые мы вам в этом часу будем давать, для того, чтобы вы написали правильный ответ. Мне кажется, вообще самая жирная подсказка – это то, что Виктор принес это из Туниса. Потому что, в принципе, этот город славится этим. Вот.
1: Да?
2: Да. Да, ну вообще, ну, не то чтобы город, а давай скажем так, вот этот регион славится этим, вот именно эта часть Африки славится этим.
1: Это индичен грамот?
2: Да, ну так оно и есть.
1: Говори, знаю, вру, индичен грамот мини.
2: Ну давай, давай, тогда дай ты какой-нибудь.
1: Ам платит 30 де динари.
2: Да, да.
1: Цена
2: предмета, который у нас сегодня в коробке, примерно 180 лей.
1: Молдовенешт.
2: Да, за штуку.
1: 30 де динари аколо.
2: За штуку, да.
1: Аша. Эй, бине. Am vrut să mai spun ceva, dar nu, e cam grăsuț, e cam zdrăvănel așa indiciul. Deocamdată nu vedem răspuns corect. Suvenir, statuie din fier, farfurie din ceramică, speția cacaito. Deci, apropo, necomestibil.
2: Да,
1: am
2: это несъедобное.
1: Некоместибил есть.
2: Ну, еще одну подсказку я вам ранее, мини-подсказку дала, то, что я, например, это никогда в жизни не держала вот в таком виде в руках. Вот сейчас я вспоминаю, я это видела, то есть, так скажем, да, больше не могу сказать, но вот в таком виде я впервые это увидела и впервые держала это в руках. То есть это не что-то, что встретишь на каждом шагу или в любом магазине, или у нас в Молдове вот прям в общей доступности. Нет, все же это что-то необычное.
1: Да. Și ca să nu fiu așa prea complicat, deci am zis că e o combinație de două cuvinte și o prepoziție în interior. Deci dacă îmi scrieți cuvântul ăla care eu înțeleg, da, voi cunoașteți ce e asta, acceptăm și închidem
2: da,
1: jocul, știi?
2: Da.
1: Ăla care
2: da.
1: A doilea
2: da,
1: cuvânt.
2: Deci он, кстати, ăla și gata. На всех языках звучит одинаково.
1: Da?
2: Ну, почти да.
1: Да.
2: Почти
1: Hai
2: да.
1: Hai să luăm așa, da. Deci, în practică, în orice limbă, el sună la fel.
2: Da.
1: Așa, suvenir cu mâna Fatimei. Kalyan, trupka Mira, ulcior din ceramică, obiect din ceramică.
2: Кто-то написал нам вариант роза, да, вот чуть
1: роза
2: ранее.
1: Пустыни.
2: Роза пустыни. Расскажи, Виктор, информацию, которую ты мне сказал, потому что я лично сама не знала о том, что такое существует. Я думала, что роза пустыни – это что-то по типу хендмейда, который делают из соли и из песка. И клея в том числе, да, то есть из песка, соли и клея они делают такие, как бы, ну, как декорации пусть будут, да, но оказывается, что это делает сама пустыня, да, я правильно поняла?
1: Да, формация натурала дин гипс сау баритина, есть карта cu nisip care arată ca o floare de trandafir. Așa se zice. În fine, nu e asta, prieteni. Rămâneți cu noi. 9-14 minute, revenim în următoarea intervenție și vă oferim indicii și mai grase. Iulia a dat maximum 2 intervenții pentru viața cutiei negre astăzi pe care eu am pregătit-o.

0: și ce avem noi astăzi în interior. Dar, da, eu cred că vom continua până la final de oră.
1: Da, așa. Ну, ты знаешь, просто пока еще не прозвучали самые жирные подсказки. Потому что, согласись, если мы говорим про Тунис, то много чего можно привести из Туниса. Ну, там есть да? куча вариантов. Вот ребята уже оставили такие варианты, как, например, дулчац один кактус.
0: О, да, я рау мульц кактус, Петру.
1: Вот, пожалуйста, Пиатра Понче Вулканика Натурала.
0: Пиатра Вулканика, да?
1: Да.
0: Да
1: магнит
0: пентру
1: фрижидер.
0: Ну, сум вулкани аколо.
1: Mai există și variante pe care a lăsat-o Olesea Cristal Mineral. Uh-huh. Vasile Pavlenko zice Talisman. Cineva scrie că probabil e halva.
0: Чайник sau ibric tradițional.
1: Морской коралл, есть еще и такой вариант.
0: Ну.
1: Ликер де курмале. Да, есть așa ceva,
0: а,
1: Алекс.
0: А, апропо, am fost într-o plantație unde cum ar fi finii?
1: Курмале.
0: Финик, курмале? Финик.

0: fotografia în Telegram.
1: Reclamă. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmultcell.md.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Go Teens от Moltencom Bank.

0: как только увидела этот комментарий, у меня сразу автоматически, конечно, это лилось в виде песни. Есть вариант 5 пончиков, есть вариант Bounty Trio. Виктор Михайлович пишет нам: вафельные трубочки с кремом с халвой. Ой, какие они вкусные были, но это неправильный ответ. Кукошный сахар, да, петушки на палочке. Мы говорили ранее об этом, но, к сожалению, это тоже неправильный ответ.
1: Так, май кантату.
0: Три кусочка колбаски.
1: И вот комментарий: три охотничьи колбаски.
0: Ну, это уже другие версии. Знаешь, есть версия 2.0, 3.0, Pro Version и так далее.
1: Самое интересное.
0: Хорошо. Вариант, который... Я вам сразу скажу, есть правильный ответ.
1: Лайвезут
0: очеры? Да, правильный ответ есть. Только один, кстати, один единственный правильный ответ. Больше я не видела.
1: Да, я бы сказала, что трей. Înseamnă că e ceva legat cu treiul.
0: Да. Așa
1: trei,
0: e.
1: Trei, trei e răspunsul corect.
0: Da. Если мы говорим про число, то это и правда три. Три.
1: Таранки.
0: Три таранки, да, серьёзно? Это правильно. Да,

0: Deci am vorbit cu Iulia doar despre mâncare, absolut despre mâncare. Ea mi-a povestit despre o rețetă deosebită a Criștii, da, da, Crișcan, da, da, cumva da, cu ton, cu un fel de cașcaval, cu un ou fiert cu gălbenuș moale. Eu i-am povestit despre niște... Da, vă este poftă, da, prieteni? Eu am apă în gură deja vorbind. Clătite care au în interior umplutură, știi, clătite sărate. Ar fi umplutură de ciuperci cu cartofi, cu un fel de sos. Eu le mănânc cu sos de soia, dar le mănânc cu bețele pentru sushi.
1: Сейчас все радиослушатели просто поняли, что, кажется, вейкаперы голодные этим утром в эфире. Пишет нам Серега, говорит, да, я сразу понял по подсказкам, потому что тоже был постоянным клиентом, ну, у этого дядечки. Отлично, ага. Серега, молодец, что отгадал. Вот я очень рада, что есть еще кто-то, кто помнит эту точку. Былич Олег спрашивает, вот теперь вопрос, зачем Юле маленькой таранка? Да, ну, я уже все рассказала вам, какая связь. И да, это и вправду, как многие из вас написали, неожиданный факт про меня, но я и вправду очень люблю сухую вяленую рыбу. Вообще любую, очень-очень-очень люблю и с удовольствием кушаю. Мне для
0: любишь
1: этого,
0: вяленую, да?
1: Да, мне для этого не нужен какой-то напиток, да, потому что чаще всего люди любят это сочетать с различными напитками. Я, например, могу вот так, мне ничего не нужно, дайте мне только рыбу и все. Я просто люблю солененькое. Солененькое люблю. Да. Между соленым и сладким, да, я бы выбрала соленое.
0: Mai sărat un pic, да?
1: Да, да, однозначно.
0: Ага. Ați înțeles, voi, prieteni. Apropo,

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Уилли Уильям.
4: Алле, алле, алле.
3: Hurts.
4: She says, don't let go.
3: Orange Blue. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
8: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом. Fanconi Riviera представляет.
10: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
5: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
0: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Dance лето
0: на рекорде. Yeah.

0: вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Dance лето
4: на рекорде.

0: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист.
2: Курица дульче и доринца море.
1: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargutrans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargutrans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
7: Фанкони Ривьера представляет.
8: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
7: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

Михалыч, а здесь гопник-нудист. Не волны, ну и пластик икс, ну и лепитор Ивана, ну и ракушка, краб, бутылка с картой, где лежит клады, син крафазатрон тот, ну... Костя, уйдет-ка мерджин дирекция потребита.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance Letter.
3: На рекорде.

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
4: Dance Лето на рекорде.

0: Костя, 30 лет, первые.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moldincombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Go Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежие продукты по низкой цене. С 13 по 16 августа. Розовые креветки 199 леев за килограмм. Медальон лосося 239 леев за килограмм. Маринованная свиная шея без кости 131 лей 90 за килограмм. И полутвердый сыр Гауда 114 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
0: Atenție, Bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
5: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
6: Фанкони Ривьера представляет.
7: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
6: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
11: Dance лето.
12: На рекорде.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Gaerics here. It's that time again. One hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Рекорд. Реклама.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
0: Рекорд Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
0: Рекорд Dance Radio.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Derks.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.